Refeat. Мэтлүү мөрөлгөлри данаансах тутсиерлэрим нэрсуллахкаатнак палусналуукия 2026 амаллаккуания нуналгуттакку испима паингалия испимат ниниллуа иклунгут тараарфит каагмиллуа каринтратта питуулит илаклукия палутсиммаркаалутунга киаттит нианаансаут клуккуа некъатта асигуллерит пингаарискатаа мөрөлгөлрит пилуутнга тараарфит каагмиллуа каринтратта кисигаат нилуккуа амлхтатерхкайт кайт тучунгалларкайт нуннаам кааккуа аагнерлутингутсуун 18 pm атаккуми тамармангэ тариарфит кангитнерит аксулхкайт палусингаркаулукия атууттуккайт нуннаам снаамия хоп бэми чивэками скамэн бэми луа илаклукуа black river палусингаллит куиспим паингани илаклукитсалия нунат имаангак нунамеккъо алакнеккъ хатликкаарлуа аагнерлутинга June 3 8 pm атаккуми тариарфит кангитнерлут палус таркаулукия куиспагмия илаклукин нунат Mountain Village Pitcairn Point St Mary's Pilot Station Charles Marshall палус галлит кувианук чиплуку 4 inch валлуа fish wheel анук аторнаатинга кувиат 4 inch валлуа нэгаркиллит аторигналукиалат чанг тарлхкайтник салия 60 feet chipped фнакуа тактаркаулутинга аторахкаулукииллуа птуугекэлукия сан аторигунгаккайт нэкпаарунэлмурнунна аттугаркаулутинга манат къиллхуталгит палуулутин beach scene hand line long line chalis fike net амакайт саииллуа туугунгаркаулукия тарэкфит кэгмиллуу кангитнерит питуулит унгуайтаа аэрчтаркаулуки укакфагунна налуунаагус куихпим куигания улуккаарит нуннам къаагаруунгаутсия телеконференс аамак пэкъата Yukon River Drainage Fisheries Association айпиритми 1 pm къаагарулуку 1-800-315-6338 илагаутсулрит кутарлукуа Yukon number 98566 нгэлгэм сүннэнэни артиккаами маая алхуджихта пакнакайт аласкаами атуулалхитта пакнаюут клукуа ангуйхт нунарпамтния аттаутикнэл вагмия пилалхат ангуйхт литнарлукия ангуяутарамак маниардиккаами арми каптэн трангдуан вок жилигхтлхуя ангуйхт фебруари мия наспалхатния Yukon Training Center амия кавани аласкаами сипилуни литанглуни луния кайснангуярчит пилхит биюмихтлуа нэлвима наллиния чугалутнга биюмихтлаллит вуакаларлуния таакавалаасгамия лори таунжен дам апкаглукуа айпритмия байфлукуа мания ангуярчит пилхкайт алла аласгамия аттуго мулкнитлуа буиталуния эйдаг угасания Naval Eret Witowet Palut 1990 Murisnachlukua Chanim Son is not Ayaga Witnuna Chalis Bering Street Damiam Tamana Paknaklukua Asagni Republican Reconciliation Bill of Pichakin Congressama $115 million a Dakamun retire Asak two-star general Randy Key Director Agate Ted Stevens for Arctic Security Studies Kan Kalunia Tamana Kumangakhlet Nknuhatunna Ayukhlik Nilukua Chalil Ivringakhlukua Takavalaskamia Kiyama Pafthunitakalarut Kfknakulua Alakhutjuk Chalilua Ankasukhtashatnunna President Trumpama Kakhtshanunna Greenland Amunna Trumpakan Kikhtashuk Greenland Amtunginunna Nunakhpamtnunna Auluksugnatjanuk Arctic and European Atlui Illait Kiyakangalunilina Mawiskinrunilukua Pichu Chalilua, Litnar looked at Nakhbabu Chalilu in light Uplukia, Kaisin Pishkait Nagmani and Nikaklima Nunini. State of Kual Hutir Taya, Junior Hut Malun Pishkut Nang Ramea, Kuyuk Karlutungam, Pishkir right and where to my young Charvitum Nitunang to Chaskat Pinanakuti at Tauchik House Bill 110, Kachinarif Karkaluku, Alaska Ramunilgood, State Dame, Doctor Anun, Physician Assistant, Psychologist, Social Workers, with EMS Sat, Kalikatangum of Kariluki, Alaska Mea, Ilagout Karluki, Abkmuk Interstate. Compact and unum. Department of Health at Bilukia and Wertum Chalistai, Emirat Ilati Clua, $50 billion Akik Rural Health Transformation Program Amun, Alaskam, Join Arkalukia, Ayuk Lilmut.

una guanija, watin guanija, chuchakti, una toxtoku pignatu, waktoluku, vilchnechtuchi, watin una chuchakti, asegeluku, vilchstinginachtuku, vilchuatchi, watin makut, arnkesnachkut, kaitangayokuchi. Нуугалуки атуқсауна киписхуттайтуга маликтаққуурлууки вангутаттан таваадин нигерлхулгаакут анааёқумта писхуттайт маликтаққуурлууки макуллуаарсартууттай салинуугагнақуурлууки